перед мной. Там есть яркий, похоже, может быть, это игрушка, поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает, может быть, это какие-то насечки. Это буквы или выступы просто на игрушку похоже, разноцветный металл или пластмасса, окрашенный металл.